сатана, не рок сарана, и сок налим сброд, ван пена фулетет, пахастер тот фандах, хайте лака халах, моя уфу файл, а я бы хандахайл. Магисаки, рана магисаки, мой мэнс, рана магисаки.